0: Porque si no sería hipócrita, si no yo le estaría mintiendo.
1: Más cipayo no se consigue. Más vendepatria. Y no busque por ningún lado ahora, no va a encontrar algo como quien es en la actualidad presidente de la República Argentina. Esto es un documento que explica por qué el diario más vendido, y le va bien en doble sentido, más vendido de la Argentina, y Milei y el gobierno británico pueden funcionar en la misma línea sobre este tema.
2: De ninguna manera son argentinas, dice Milei, las Islas Malvinas. Un gran mensaje el que dio ayer el seleccionado argentino para todo el mundo, con esa bandera hecha con una sábana apenas de un hotel que significó muchísimo. Nosotros nos vamos a ir a la primera pausa en La Pelota No Se Mancha, en este caso con mensajes solidarios para el pueblo venezolano, de quien no nos olvidamos y abrazamos a la distancia, en este caso desde Rusia.
3: Я хочу, чтобы все люди из Венесуэлы восстановились и восстановили свои дома. И я сожалею, что такое случилось.
4: Выражаем глубокие соболезнования всем пострадавшим от разрушительного землетрясения в Венесуэле. Желаем сил для преодоления последствий и скорбим вместе с вами.
5: Мы скорбим вместе с вами и разделяем вашу боль. Надеемся на скорейшее восстановление и оказание всей необходимой помощи. Пусть сила духа и поддержка близких помогут пережить это тяжелое время. Мы с вами в этой беде. Солидарно с народом Венесуэлы. Желаем сил для преодоления трудностей.
6: Мы скорбим вместе с вами и разделяем вашу боль. Надеемся на скорейшее восстановление и оказание всей необходимой помощи. Пусть сила духа и поддержки близких помогут пережить это тяжелое время. Мы с вами в этой беде. Солидарно с народом Венесуэлы и желаем сил для преодоления последствий.
7: Землетрясение в Венесуэле и его последствия – это очень большая трагедия не только для венесуэльского и латиноамериканского народа, но мы в России ощутили это очень близко к сердцу. Мы очень сочувствуем. Очень надеемся, что все сможете скоро преодолеть трудности последствий этих двух землетрясений. И очень надеемся, будем молиться за то, чтобы такие ситуации, такие трагедии больше не случились.

0: Bueno, vamos a hacer conexión digital con la foto del día. La tenemos, es de FIFA, ahí la tenemos. Esa gran pelota que está allí, ¿verdad? Bueno, resulta que la FIFA implementará una nueva tradición en el Mundial 2026 al entregar anillos de campeón por primera vez en la historia del torneo, como el béisbol de las grandes ligas. Para esta edición se fabricarán exclusivamente 2026 piezas. 30 de ellas se otorgarán al plantel ganador y las restantes estarán disponibles para los fanáticos a nivel global. ¿Cuánto costará eso? Más negocios de la FIFA, ¿no? Bueno, mira, vamos a mostrarles los mensajes de solidaridad que envía el pueblo ruso a los venezolanos. Esto tras los terremotos que afectaron al país el 24 de junio. Vamos a hacer conexión digital con estos mensajes. Vamos a mostrarlo, pues.
1: Я хочу, чтобы все люди из Венесуэлы восстановились и восстановили свои дома. И я сожалею, что такое случилось.
2: Выражаем глубокие соболезнования всем пострадавшим от разрушительного землетрясения в Венесуэле. Желаем силы для преодоления последствий и скорбим вместе с вами.
3: Мы скорбим вместе с вами и разделяем вашу боль. Надеемся на скорейшее восстановление и оказание всей необходимой помощи. Пусть сила духа и поддержка близких помогут пережить это тяжелое время. Мы с вами в этой беде. Солидарно с народом Венесуэлы. Желаем сил для преодоления трудностей.
4: Мы скорбим вместе с вами и разделяем вашу боль. Надеемся на скорейшее восстановление и оказание всей необходимой помощи. Пусть сила духа и поддержки близких помогут пережить это тяжелое время. Мы с вами в этой беде. Солидарно с народом Венесуэлы и желаем сил для преодоления последствий.
5: Землетрясение в Венесуэле и его последствия – это очень большая трагедия не только для венесуэльского и латиноамериканского народа, но мы в России ощутили это очень близко к сердцу. Мы очень сочувствуем, очень надеемся, что все сможете скоро преодолеть трудности последствий этих двух землетрясений. И очень надеемся, будем молиться за то, чтобы такие ситуации, такие трагедии больше не случились.
0: Bueno, entre todos esos mensajes, entonces, спасибо, gracias, en nombre de todo Telesur y de la conexión digital. Hasta la próxima.